повернусь туди, де живеш, шикидим. Ой, мамо, шикидим, шикидим. Повернусь туди, де живеш, шикидим.